0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Одной из проблем, о которой часто спорят родители и взрослые дети, это воспитание внуков. Родители, особенно бабушек, обижают, что молодежь часто прислушивается к советам GPT, когда как бабушка вырастила и воспитала своих детей, и у нее есть в этом огромный опыт. Как быть? Как избежать конфликтов? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: «Я своих детей вырастила и знаю, как правильно», — говорит бабушка. А молодая мама отвечает ей: «Но это мой ребенок, и обе стороны считают себя правыми». Бабушки и дедушки действительно обладают опытом. Они могут быть огромной поддержкой для молодой семьи, но родители ребенка — это все-таки его родители. Бабушка может сказать: «Я бы сделала иначе. Если хочешь, расскажу, как было у нас». Вместо того, чтобы сказать: «Ты ничего не понимаешь, делай так», вот так, как я сказала. И молодым родителям тоже стоит помнить: бабушка не бесплатная няня и не обслуживающий персонал. И если мы хотим помощи, ее необходимо просить, а не требовать. А чтобы было меньше конфликтов, можно внести следующее правило в свою семью и в свою жизнь в целом. Советуйте, когда вас просят. Помогайте, когда вас просят. Даже если просят, помните, что только родители ребенка могут принимать окончательное решение. А нам, бабушкам и дедушкам, иногда полезно помнить: мы уже вырастили и воспитали своих детей. Теперь время пожить для себя и заниматься тем, что доставляет нам огромное удовольствие. Это может быть то, о чем мы мечтали, когда мы были моложе, но не хватало времени. А внуков и внучек нам достаточно любить, а иногда и баловать. Вот и все на сегодня. Так и хочется сказать, с вами была бабушка Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе-Харок-Кольма. Таджикистан предложил расширить авиасообщение со странами СНГ. Хлопкоробы планируют собрать более 390 тысяч тонн хлопка. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в вузах Узбекистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Улами дакик.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: یکونیم میلیارد
6: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: со Андар Тоҷикистон ҳафт.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе-Харук-Кульма. Таджикистан предложил расширить авиасообщение со странами СНГ. Далее подробности этих и других событий. В Бургабском районе идет строительство магистральной волоконно-оптической линии связи Душанбе-Харук-Кульма. Проект общей протяженностью более 1000 километров вышел на ключевой этап реализации. По информации службы связи, реализация магистрали должна способствовать укреплению цифрового суверенитета страны, повышению качества телекоммуникационных услуг и расширению транзитного потенциала республики. Особое внимание уделяется высокогорному участку Харук-Кульма протяженностью 435 километров. На участке от государственного пограничного перехода Кульма до района Субаш основной этап строительства уже завершен. Полный ввод международной магистрали и международного узла присоединения в коммерческую эксплуатацию запланирован на конец сентября этого года. После завершения проекта магистраль станет 5-м международным пограничным узлом связи Таджикистана. Таджикистан и Малайзия подписали меморандум, предусматривающий разработку совместных образовательных программ, повышение квалификации преподавателей и специалистов, внедрение цифровых технологий, обмен опытом и реализацию совместных проектов. Стороны также договорились подготовить совместный план мероприятий с конкретными направлениями, сроками и ожидаемыми результатами. Отдельное внимание уделили привлечению иностранных вузов, международным стипендиям и созданию современных лабораторий в сферах STEM, искусственного интеллекта, образовательных технологий и профессионального образования. Возможности открытия новых авиамаршрутов между Таджикистаном и странами СНГ обсудили в Москве на заседании Межгосударственного авиационного комитета. В центре внимания также были безопасность полета, внедрение международных стандартов и рекомендаций, а также развитие регионального и международного сотрудничества. Также стороны рассмотрели вопросы повышения качества авиационных услуг и обмена передовым опытом, координации деятельности профильных структур и создания благоприятных условий для дальнейшего развития авиационной отрасли. Отметим, что с января этого года Таджикистан возглавляет Совет по авиации и использованию воздушного пространства СНГ. Также отметим, что первая группа бортпроводников частной авиакомпании Шохин Airlines направлена в Академию гражданской авиации Турции для прохождения профессионального обучения. Обучение в одной из ведущих авиационных академий мира предоставит им возможность освоить передовой международный опыт и пройти подготовку в соответствии с мировыми стандартами гражданской авиации. Хлопкоробы планируют собрать более 390 тысяч тонн хлопка. Хлопководство в Таджикистане считается одним из главных стратегических направлений сельского хозяйства, поскольку в результате переработки хлопка производится более 300 видов продукции. Урожайность хлопка, выращиваемого в республике, составляет от 34 до 40%. В этом году план посадки хлопка составил около 187 тысяч гектаров. Хлопководство обеспечивает промышленность страны сырьем, а также играет важную роль в обеспечении населения рабочими местами и в производстве готовой продукции. В республике начался прием документов на обучение в вузах Узбекистана по стипендиальным программам. Подать документы можно на бакалавриат и магистратуру среди направлений искусство и культура, экономика и управление, IT, туризм и гостиничное дело, а также архитектура и реконструкция, реставрация архитектурных памятников. Документы принимает Государственный центр международных программ по улице Мирзо Турсунзаде, 47. Отдельно Узбекистан выделил гражданам Таджикистана 20 государственных грантов. Они предназначены для обучения на бакалавриате. Больше всего мест предусмотрено на лечебное дело, стоматологию, логистику и инженерию транспортных средств. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб کنید و طریقی کارتی ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداختی خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: بیسپاکوی دولینی появилася дышка, учащённое сердцебиение или боли в груди. Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS, современный специализированный центр диагностики и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора с нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Более 80% юбилейных объектов в стране построены при участии предпринимателей и граждан. Таджикские и белорусские компании обсудили новые проекты и расширение торговли. Дональд Трамп объявил о экономической операции против Ирана и пригрозил поддерживающим его странам. Далее подробности этих и других событий. Более 80% объектов, возводимых в Таджикистане к 35-летию государственной независимости, построены при участии предпринимателей и граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Хабибулло Вахидзода на встрече с жителями и активистами района Рудаке. По его словам, к 1 августу из запланированных свыше 34 тысяч зданий и сооружений уже построены и введены в эксплуатацию более 33,5 тысяч объектов. В рамках их строительства было создано свыше 67 тысяч рабочих мест. В Душанбе состоялась встреча представителей деловых кругов Таджикистана и Беларуси с участием ведущих предприятий двух стран. Главной целью мероприятия стало установление прямых контактов между компаниями, поиск новых партнеров и расширение торгово-экономического сотрудничества. Белорусскую делегацию представили предприятия пищевой промышленности, машиностроения, медицинской техники, электротехнической отрасли, а также компании в сфере цифровизации и автоматизации бизнеса. В рамках мероприятия прошли прямые B2B-переговоры. Предприниматели обсудили конкретные проекты, установили новые деловые контакты и определили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Азиатский банк развития, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики накануне передали 18 машин скорой помощи центральным районным больницам 6 районов страны. Так новый транспорт получили больницы Айминского, Дарвасского, Дангаринского, Файзабадского, Рашского района и района Шамсидина-Шухина. Новые машины скорой помощи позволят своевременно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, в том числе матерям и детям. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По его словам, это самая сокрушительная экономическая операция, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны. Страны, которые позволят своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану поддержку, столкнутся с огромными экономическими последствиями, заявил Трамп. Помимо этого, глава США потребовал немедленно прекратить контрабанду иранской нефти, переводы наличных, валютные операции через обменные пункты, использование судовых реестров и подставных компаний, а также другие способы обхода ограничений. По данным телеканала CNN, Вашингтон больше не хочет сокрушать Иран, а планирует задушить его постепенно и дождаться, когда лидеры Ирана заявят о готовности заключить желаемую Трампом сделку, сообщает телеканал. Молодежная сборная страны по футболу под руководством Рустама Хаджаева отправилась в Бейрут, где проведет заключительный учебно-тренировочный сбор перед отборочным турниром Кубка Азии 2027 года. В Ливане наша команда сыграет два контрольных матча со сборной Ливана. Они пройдут 21-24 августа. После завершения сбора команда отправится в Бахрейн, где с 31 августа по 6 сентября пройдет отборочный турнир Кубка Азии в группе D. На квалификационном этапе Таджикистан сыграет 31 августа с Бахрейном, 3 сентября с командой Афганистана и 6 сентября с командой Иордании. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Ну, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Эфир нашего радио продолжит Субхон Джалилов со своей программой «Имкон».
2: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Аркази Савдо и Техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, Басапки Зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо Инти Зоран. Аз модел хои Бори, габарой ошхона хои Начандом Калон. То модел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Яке роби гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک
4: ساعت در تاجیکستان 11.
5: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: رادیو آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس. نوآسی.
6: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл в Рагуне новые объекты. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн топлива. В республике введен туристический налог. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон посетил город Рагун с целью открытия праздничных объектов, встречи с жителями и ознакомления с ходом строительных работ. В рамках визита глава государства ознакомится с реализацией масштабного проекта «Рагунской ГЭС». Также президент открыл новые здания прокуратуры, налоговой инспекции города Рагун и дистанционно ввел в эксплуатацию санаторий 21 века в поселке Убигарм, построенный местными предпринимателями. Здание санатория располагает лечебно-оздоровительными кабинетами, бассейнами с лечебной водой и рассчитана на одновременный прием до 40 отдыхающих. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн нефтепродуктов и сырой нефти для решения проблемы нехватки топлива на внутреннем рынке. Общий объем запрошенного топлива соответствует примерно 51 тысяче железнодорожных вагонов. Министр транспорта Азим Ибрагим обратился к своей коллеге Фарзуне Садек с просьбой организовать специальные грузовые составы из вагонов цистерн для перевозки топлива в Таджикистан, установить особый режим и зеленый коридор топливным вагонам по железнодорожной сети Ирана, предусмотреть льготные условия в рамках концессионного соглашения на строительство, эксплуатацию и передачу объектов логистического центра Таджикистан в порту Чабахар, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются таджикские перевозчики при передвижении по территории Ирана, и предоставить скидки на наземное обслуживание, навигацию и заправку воздушных судов в аэропортах Ирана, а также на страхование рейсов авиакомпании Somon Air, планирующей начать полеты в Иран. Сейчас объем торговли нефтепродуктами между Таджикистаном и Ираном составляет около 800 тысяч тонн в год. Стороны также обсуждают создание нового железнодорожного маршрута Иран-Афганистан-Таджикистан-Китай, который позволит сократить доставку грузов примерно до 10 дней по сравнению с рядом существующих морских маршрутов. В Таджикистане создан фонд развития туризма, основной целью которого называется поддержка компаний, оказывающих туристические услуги, и развитие отрасли. Одним из источников финансирования фонда станет так называемый туристический налог. Средства будут собирать с отечественных и зарубежных туристов. Новый фонд формируется из нескольких источников, одним из которых является отчисление в размере 5% от суммы продажи туристических пакетов гражданам Таджикистана при поездке за границу. Кроме того, в фонд будут поступать туристический сбор с туристических пакетов иностранных туристов за каждые сутки внутреннего путешествия, сбор за выдачу разрешительных документов на оказание туристических услуг, штрафы за уклонение от уплаты этих сборов, доходы от депозитов, а также гранты и целевые средства международных финансовых организаций. Отметим, что в прошлом месяце Таджикистан утвердил план реализации стратегии развития туризма на 27-30 годы и выделил на развитие этой сферы более 270 миллионов сомани на ближайшие 3 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые публично заявил, что власти готовят проект второй атомной электростанции, пишет об этом издание газета ВОЗ. По словам Мирзиёева, развитие атомной энергетики необходимо для того, чтобы обеспечить инвесторов гарантированным электроснабжением и снизить стоимость электроэнергии. Пока власти не раскрывают, где может быть построена вторая АЭС, какой будет ее мощность и в какие сроки планируется реализация проекта. Отметим, что старт строительству первой АЭС в Узбекистане Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин дали 4 июня этого года. Она будет построена в Джазакской области российскими компаниями, будет включать 4 энергоблока. Завершить строительство станции планируется к 2035 году. США начинаются слушания по крупному делу против корпорации Meta, связанного с обвинениями в нанесении вреда детям и подросткам. Власти Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняют компанию в том, что Facebook и Instagram намеренно использовали функции, побуждавшие детей и подростков проводить на платформах как можно больше времени. В 2023 году иски против Meta подали в общей сложности 29 штатов. Согласно оценке самой Meta, теоретически максимально размер санкций по этим делам может достигать около $1.5 trillion. Это почти соответствует всей рыночной стоимости компании. Истцы утверждают, что Meta знала о рисках для несовершеннолетних. Кроме того, компанию обвиняют в сборе данных детей младше 13 лет без согласия их родителей. Meta отвергает предъявленные обвинения и ссылается на действующие меры защиты пользователей. Ожидается, что в ходе судебного процесса показания дадут основатели, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Instagram Адам Мосари, а также бывшие сотрудники компании. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай авали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Аво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шумавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что, мои дорогие, заваленные работой и другими рабочими задачами. Пора, мне кажется, просто вот так вот распахнуть руки, как крылья. Да, дорогие друзья, убрать с себя весь этот рабочий груз, а вздохнуть полной грудью, набраться энергии, дорогие друзья. Ну а потом дальше снова продолжать рабочие задачи. А вы что подумали? Просто работу взять и покинуть, и улететь восвояси не получится. Да, друзья, продолжаем рабочие задачи в ритме радиостанции «Азия Плюс», в ритме хорошего настроения, в ритме позитива и в ритме второго дыхания. Здесь с вами в студии Андрей Соколов, дорогие друзья. Присоединяйтесь, добавляйте звук своему любимому радиоприемнику. Давайте сегодня вместе сделаем этот рабочий день немножко интереснее. Мы это, мне кажется, заслужили. Друзья, ну что, новый день начинается. Сегодня уже на календаре четверг, 20 августа 2026 года. Вот, знаете, на самом деле, мне кажется, каждый день должен быть каким-то небольшим праздником. Вот, когда день воспринимаешь немножко иначе, мне кажется, и жизнь в целом окрашивается в иные краски. Вот давайте попробуем сегодня, знаете, хотя бы подумать, что сегодня есть какой-то хороший повод улыбнуться и сказать всему этому миру «да», а не только «нет». В общем, дорогие друзья, с вами Андрей Соколов. Сегодня я вам тоже говорю «да», присоединяйтесь, добавляйтесь, и давайте попробуем открыть «Второе дыхание» вместе с нашим замечательным партнером. Unicorn, между прочим, партнер шоу «Второе дыхание», производитель подгузников премиального качества. Производятся они в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии, дорогие друзья. В общем, все сказал, надеюсь, никого не забыл, надеюсь, взбодрил, надеюсь, вдохновил своими словами, дорогие друзья. Если так, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку, слушаем курс валют, а также хорошую музыкальную композицию, одну из эфира радиостанции «Азия Плюс». Ну а потом расскажу одну хорошую новость. Ну, не то что хорошую, а интересную, необычную и даже немножко безбашенную. В общем, как вы любите, скоро буду.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفونی دوره رکلاما
0: 41-41 Шок контент Все безумие мира за 3 минуты
9: Ну что, посвящаю нашу сегодняшнюю новость молодым родителям, у которых пополнение в СИМ и ЕП, да, друзья, потому что я думаю, что молодые родители первые 3 года, наверное, не высыпаются, это точно. Ну, я все-таки по себе сужу, дорогие друзья. Конечно, мои дети уже выросли, но, тем не менее, что первый ребенок, что второй ребенок, 3 года, это да. Ты ждешь, когда, наконец-таки, он будет спать по ночам, тебе не надо будет вставать по ночам, супруги и так далее. Ну и, в общем, друзья, американская телеведущая уснула прямо в эфире и получила не волну хейта, как можно было бы подумать, а волну поддержки буквально со всей страны, даже и со всего мира, друзья. Американская телеведущая Доминик Дилан, работающая на телеканале Fox 13 Мемфис, в городе Мемфис, неожиданно уснула прямо за столом во время утреннего прямого эфира. Камера вернулась в студию после сюжета на несколько секунд и показала ведущую закрытыми глазами. Как позже рассказала сама Дилан, накануне она практически не спала. Недавно она вернулась на работу после вот декретного отпуска, а дома ее ждали 2 маленьких детей. В ту ночь муж работал допоздна, поэтому забота о детях полностью легла на нее. В итоге перед утренним эфиром ведущей удалось поспать около 2 часов. Когда запись эфира все-таки появилась в соцсетях и начала быстро распространяться, Дилан сильно переживал. Но все-таки профессионализм есть профессионализм, да, ты телеведущий, ты должен держать марку. Но она была уверена, что этот эпизод станет одним из худших моментов ее профессиональной карьеры и может вызвать серьезные проблемы на работе. Ну, логично все. Но реакция оказалась совсем другой. Вместо насмешек, критики, пользователи начали массово поддерживать ведущую. Особенно много теплых сообщений пришло от молодых родителей, которые признали, что прекрасно понимают, как тяжело все-таки совмещать работу, бессонные ночи и уход за маленькими детьми. История ведущей Fox 13 Мемфис быстро стала вирусной и даже вышла далеко за пределы уже местного телевидения. Дилан даже стали приглашать на крупные американские шоу, где она рассказывала о произошедшем и о трудностях возвращения к работе после рождения ребенка. Ну вот в итоге случай, который сама ведущая сначала считала карьерной катастрофой, превратился в историю о поддержке и понимании. А вот пользователи в социальных сетях вновь подняли вопрос о том, насколько непросто молодым родителям совмещать профессиональную жизнь и заботу о семье. О, это чистая правда, потому что когда появился первый ребенок, по крайней мере, в моей семье, я вставал в 5 утра. Хотя на работу мне надо было в 10, я вставал в 5, брал ребенка и шел гулять. Это было, как правило, летом, потому что ребенок уже просыпался где-то в 4 или в 5. Первый ребенок, по крайней мере, в моей семье, я вставал в 5 утра. Хотя на работу мне надо было в 10, я вставал в 5, брал ребенка и шел гулять. Это было, как

0: вообще, на самом деле, мне кажется, надо правду показывать. Вот обычно телеведущие, когда выходят на экран, они такие все нафуфыренные, у них такая хорошая причесочка, прилизанная, а костюмчик, все-все-все идеально, все с иголочки, он быстро выходит в эфир, читает новости и уходит. А мне кажется, надо правду жизни показывать, друзья. Вот реально пришел ведущий, сонный, всю ночь не спал, ребенок плакал, может, там у него зубы прорезывались в этот момент. Пришел такой весь заспанный, весь помятое лицо, следы от подушки на щеках. Пришел и читает новости. Люди так, ну вот, вот, нормально, реальный человек, такой же, как и мы. И сразу видно, что не спал всю ночь. Видимо, малыш беспокоил. Да, друзья, вот так вот. Мне кажется, правда жизни иногда все-таки должна прорываться и на телеэкраны тоже. Хотя, вы знаете, нам, радиоведущим, с одной стороны, хорошо. Даже сейчас я пришел, у меня тоже следы от подушки на лице. В принципе, я весь такой растрепанный, не расчесанный, в помятой рубашке. А зато вы меня не видите. Вот так вот, дорогие друзья. И правда это или нет, вы все равно не узнаете. Потому что в данный момент прямого и прямой трансляции из нашей студии нет, только звук. Ну ладно, шучу, конечно, я в бодром расположении духа, все у меня хорошо. Но а молодым родителям, вы знаете, я вот просто пожелаю, конечно же, терпения. 3 года, да, придется потерпеть, я понимаю, это сложно, но ближе к 3-му году станет намного-намного легче. И вот сейчас все-таки, вспоминая вот эти вот годы, когда ребенок подрастал, мой первый день, да, сын. И я хочу сказать, что я уже, в принципе, это время даже немножко позабыл, да. Наверное, психика, наверное, человека, в том числе и у женщин, и у мужчин, мне кажется, устроена абсолютно одинаково. Потому что вот 2 детей у нас как бы уже есть, и потом мы так сидим так и думаем, может быть, нам еще и 3-го завести, а? Странная психология человека, друзья. Казалось бы, это такие мытарства, такие мучения. 3 года человек просто не спит. Ладно, окей, хорошо бы мужчины, еще как-то пытаемся уйти от этого, идем на работу или же находим место, чтобы подремать. А вот бедные женщины, вот там вообще беда, друзья. А вот все равно ведь идем и за вторым, и за 3-м, и за 4-м, а у кого-то еще и побольше будет. Ну, в общем, странно мы устроены, друзья, но, как говорится, демография есть демография. Надо все-таки ее поддерживать. Это все правильно. Ну, а мы идем вперед, друзья. Давайте мы для вас поставим хорошую музыкальную композицию. Она прозвучит в эфире Азиаплюс. Ну, а я возвращаюсь тоже совсем скоро к вам. Технологику, друзья, тоже никто не отменял. Но прежде вот сообщение от Ушастика. Всем привет, Андрей, хочу... 3-го жена говорит, рожай сам. А, да, ну, правда, конечно, физиологически мужчина родить никак не может. В принципе, это невозможно. Хотя, вы знаете, поговаривают, что где-то в каком-то из банков мировых лежат под процентами деньги, и если когда-нибудь мужчина родит, то он получит всю эту сумму. Там говорят уже порядка, там, не знаю, 10 миллионов долларов. Ну, в общем, Ушастик, не знаю, как вы уговорите свою супругу пойти за 3-м, говорится. Желаю вам удачи. Ну, а вашей супруге еще раз терпение. Ну, вы знаете, на самом-то деле это дело благое, хорошее. Но когда ты испытал уже это 1 раз, 2 раз, 3 раз, ты уже так, я подумаю. Ну ладно, друзья, делаем остановку. У нас на старте анонс полезной информации. Я скоро возвращаюсь к вам.
1: Сархати Хабархо. Президент Дарогон иншоти гуногунро ифтито кард. Тоҷикистон аз Эрон 2,5 миллион тонна маводи сухт хостаст. Дар ҷумҳури андоз барои сайёҳӣ ҷорӣ гардид. Дар Узбекистон лоиҳаи аввалини нерӯгоҳи барқӣ атомӣ таҳия мешавад. Ширкати Мета метавонад барои зарар ба кӯдакон то 1 триллион доллар ҷарима бандӣ шавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: ببین بیشونه و بیرخص
2: آسیا پلوس

0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Ну что, друзья, отправляемся на поиски, конечно же, той самой логики. Найдем, не найдем, не знаю. Но расскажу сегодня про одну интересную штучку. Это деревянная доска почти за 1000 баксов. Ой, аж тяжело даже произносить. Каждый год вообще производители техники пытаются удивить нас новыми устройствами. Иногда появляются действительно полезные вещи, иногда гаджеты, после которых возникает один вопрос. Зачем вы вообще это придумали? Один из таких примеров — это Mineboard Gen 2, созданный японской компанией MoiLab. На первый взгляд это обычная деревянная доска, которую можно повесить на стену, друзья. Ну и вот, разработали ее в Японии, а главная идея создателей — сделать технологии менее навязчивыми и убрать из дома лишние яркие экраны. Стоит прикоснуться к поверхности панели, на ней появляются светящиеся надписи и символы. Устройство может показывать погоду, о, прикольно, ставить таймер, отображать календарь, оставлять сообщения, управлять некоторыми устройствами умного дома. А телефона вам мало, хочется добавить в конце, или смартфона. Но звучит, конечно, технологично, но с точки зрения практической пользы возникает проблема. Почти все это уже имеет место быть в телефоне, в смартфоне, который постоянно находится у нас в кармане. Включить свет можно через приложение или голосовую команду, узнать погоду за несколько секунд в телефоне, поставить таймер одной командой. Очень просто. А сообщение семье отправить? Да, в любом мессенджере. Ну, просто же. Получается, что японская MoiLab решила какую-то новую бытовую проблему, а скорее предложила более красивый и необычный способ делать это, чтобы мы так... Как будто бы мы немножко вот отошли вот от этих навязчивых экранов, которые нам мешают. Ну вот главный аргумент создателей: устройство помогает меньше смотреть на экраны и лучше вписываться в интерьер. После использования надписи исчезают, и панель снова выглядит как обычная деревянная доска. Но цена все-таки кусается, друзья, заставляет все сильнее удивляться, потому что Mineboard Gen 2 стоит примерно $1000. То есть... За стоимость хорошего смартфона покупатель получает деревянную панель для погоды, таймеры управления светом. Максимально странно, дорогие друзья. Да, поэтому разработчику японской компании MoiLab вполне можно назвать одним из самых эффективных, но и одновременно самых сомнительных гаджетов. Красиво, может быть, необходимо, не знаю, технологично, но без совершенства какого-то, без какой-то, видимо, навязчивости, как я понимаю. Да, это технологично, но не навязчиво. Ой, максимально странная штука, дорогие друзья. За $1000 можно купить очень хороший смартфон. Да даже не смартфон, там можно целую систему купить умного дома и спокойно пользоваться голосовыми помощниками, даже без всяких досок на стене. А, $1000, друзья, дороговато. Я абсолютно вот с этим согласен. Это прям максимально дорого за такие вот устройства. Ну, наверное, не знаю, может быть, кто-то и купит. Хотя не, даже не знаю. Мне кажется, ребята скоро разорятся. Чувствую я. С выходом очередного нового айфона у ребят, видимо, просто пропадут клиенты. Ну что, вот такая интересная штука, друзья. Вот такие гаджеты. За стиль, ладно, поставим однерочку, красивая доска на стене, может быть, она из какого-то красного дерева, поэтому так дорого стоит, не знаю. За вид, стиль, окей, поставим один, а вот за функциональность, наверное, ноль, потому что все это уже давно придумано, и причем уже много лет назад. Так что, ребята, думайте в другом направлении. Дорогие друзья, вот такие вот странные технологии появляются, ну и ладно, главное, вы слушаете нашу технологию, технологику, точнее, чтобы вы всегда знали, какое устройство купить, а какое лучше не покупать вообще. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановочку в виде коммерческой паузы. Друзья, я также делаю хорошую увесистую паузу, чтобы вернуться во втором части, дорогие друзья. Там тоже будет максимум всего положительного, интересного. В общем, скоро буду.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Ки все тароти на Европе пешкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар КФС.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: «Азия Плюс», «Азия Плюс». Гарум хостани, чун офтоби тобистон.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
7: Всем привет, друзья! Возвращаюсь в нашу светлую студию, чтобы пожелать вам приятного дня и аппетита тоже приятного. Но почему бы и нет, это время то самое, когда надо собирать всех своих замечательных коллег и отправляться на вкусный обед. Ну или позвать друзей, а также родственников, кто знает. Мне кажется, обеденное время должно быть тоже максимально насыщенным, радостным, интересным. Да, друзья, мне кажется, это тот самый час волшебный в рабочем дне, который надо использовать просто по максимуму. Ну а сейчас, друзья, мы попробуем по максимуму использовать и этот день, и попробуем открыть второе дыхание с помощью интересных праздников, которые сегодня отмечаются. Между прочим, на календаре уже это 20 августа 2026 года. Сегодня четверг, друзья, и самый классный просто праздник, о котором мне хочется говорить бесконечно долго, это Всемирный день Лени. Да, дорогие друзья, Лень, матушка, так ее когда-то называли. Ну и на самом деле ругать не надо себя за лень, потому что это нечеловеческий какой-то порог ни в коем случае, потому что лень все-таки это такая штука, которая помогает нам эффективно бороться со стрессами, с синдромом хронической усталости и с самыми вообще вот этими злостными бичами наших современников, дорогие друзья. Вот этот стресс постоянный, хроническая усталость лечится ленью. А иногда и надо. Вы знаете, да, не надо себя ругать, просто взять, завалиться на продавленный диван, дорогие друзья, и сказать: все, у меня сегодня день лени. Максимально я сегодня ленюсь. Да, ну а как по-другому, друзья? Избавиться невозможно от стресса, потому что нужно устроить себе такую хорошую перезагрузочку. Сегодня позвольте себе немного лени. Еще сегодня классный праздник один. Да, друзья, день рождения Чебурашки. У этого сказочного персонажа сегодня свой персональный праздник. Вообще на свет этот добрый и непосредственный персонаж с душой вечного ребенка появился в 1966 году. Мультфильм был снят по мотивам книги «Крокодил Гена и его друзья» и на экраны вышел в 1969 году. Сейчас, конечно же, появилась такая некая реинкарнация Чебурашки, уже и кино сняли, и даже не одно. Так что Чебурашка, мне кажется, один из сейчас самых популярных персонажей. И сейчас у него вторая жизнь, иначе не скажешь, потому что экранизировав Чебурашку, Чебурашка просто огромное количество кассовых сборов собрал. Не только в России, но и в целом по СНГ. Так что Чебурнатор рулит, друзья. Обожаю вообще этого персонажа. Он такой добрый, любит апельсины, прям как я. Если меня закрыть с ящиком в ящике с апельсинами, то, в принципе, я даже оттуда вылазить не захочу. Так что, друзья, классный праздник, милый, мне кажется, персонаж. Кстати, этот персонаж надо, мне кажется, максимально рекламировать среди нашей современной молодежи, среди наших деток. Ну, согласитесь, сейчас персонажи, которые сейчас, в принципе, появились, они какие-то мега страшные, зубастые какие-то, не знаю, похожи больше на монстров. И представьте, вот наше детство, ладно, я миллениал скажу, вот, и вот этого Чебурашку поставить рядом. Ну, кто выиграет? Ну, конечно, конечно же, это чаровашка, чебурашка-чаровашка. Ну и крокодил Гена, и все, в принципе, друзья. Мне кажется, даже та же самая Шапокляк-старушка будет самым милым персонажем среди современных. Да, она вредная, но, поверьте мне, она тоже, мне кажется, учит определенным вещам. Вообще, мне кажется, мультипликация нашего поколения, ладно, скажу уж с высока своих лет, она учит как-то добру, она максимально учит жизни и жизненным ситуациям, к которым нужно относиться вот, так же, как крокодил Гена. Вот все рушится, а крокодила Гена просто берет гармошку и играет, и все. Невзирая ни на что. Так что максимально, мне кажется, многим интересным вещам мы научились именно благодаря вот таким вот классным персонажам. Еще сегодня, друзья, день рождения букваря, кстати, 392 года. Вот так вот, да. Мы-то думали, что в нашей жизни букварь только появился. Но нет, друзья, это очень такая довольно старинная вещь. И с букваря именно начинается изучение всех вот тех самых школьных предметов, да. Ну и скоро первоклашки, мне кажется, тоже возьмут в руки тот самый букварь и будут зубрить до самого 11-го, кто-то до 9-го класса, ну не знаю. Дорогие друзья, в общем, пожелаем удачи всем первоклашкам. Идем дальше. День кукурузы. Да, обожаю, кстати. Вчера отмечал День кукурузы. Сейчас объясню. Наши коллеги вчера приобрели ту самую вареную кукурузу. Вы знаете, мне кажется, от нее просто невозможно оторваться. А, и у нее такой аромат, такой запах. Мне кажется, просто работа в офисе вчера встала из-за того, что пару человек принесли в офис кукурузу. Да, знаете, как это бывает? Принесли, пару человек начали открывать ее, распаковывать, скажем так, и вот этот аромат стал витать во всем офисе, и так многие: пахнет кукурузой, а где вы ее взяли? И пол офиса просто куда-то смылось за кукурузой. Так что, знаете, если хотите остановить работу в своем офисе, принесите пару початков кукурузы вареных, и все, конец работе. Друзья, обожаю кукурузу, это вообще всегда ассоциация с чем-то солнечным, летом, конечно же, само собой, ну и просто вот этой вкусняшкой. Кстати, есть классный способ, как сделать кукурузу еще вкуснее. Я вот недавно наткнулся на один очень интересный рецепт. Хочу его повторить, но никак не хватает совершенно у меня времени. Вот не знаю. На самом деле рецепт максимально простой. Если вот кукурузу бросаете в кипяток, немного ее буквально варите, чуть-чуть совсем, да, минут 15 где-то примерно, может даже меньше, а потом просто натираете сливочным маслом эту кукурузку и бросаете ее в духовочку еще где-то на минут на 20. И получается, говорят, просто какая-то фантастическая штука, друзья. В общем, обязательно попробуйте, у меня уже просто вот все-все, говорить не могу, слюнки текут. Ну и добью тогда, ладно уж, что уж там, друзья. Стал говорить про вкусняшки, говорю, начал говорить, говори до конца. Всемирный день картофеля фри сегодня еще. Вот так вот, друзья. Вообще, да, это тоже мой фаворит, скажем так. Люблю картошку фри. Наверное, на планете Земля, ну, процент, наверное, один будет, наверное, людей или даже 0,5%, кто не любит картошку фри. Таких, наверное, нет практически. В общем, друзья, сегодня устройте себе праздник и живота, и праздник, не знаю, праздник лени. Почему бы и нет? В общем, вкусная лень сегодня должна преобладать у вас сегодня. Сегодня потому что всемирный день лени, картошки фри, кукурузы. Ну а еще не забудьте обязательно посмотреть мультик с Чебурашкой. Тот самый старый, конечно же, посмотрите. Ну и новый фильм. Мне кажется, тоже будет таким хорошим времяпрепровождением и хорошим завершением этого хорошего дня, дорогие друзья, под названием «Четверг». В общем, берите праздники на вооружение. Ну а я, друзья, ставлю коммерческую паузу в эфире «Азия Плюс» и скоро вернусь к вам.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: «Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан, вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль, тоан джоми соли
12: Бюджори дар лак-лак сифрфуиз комиссия. Ва сифрфуиз барои нигахдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар лак-лак фурӯшанда шавед ва молу масулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед. 230-3333.
13: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
14: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
15: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
14: Зуд? Яъне?
15: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
14: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
15: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
14: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
15: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
16: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
12: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Курби Асор, дар Азия Плюс.
12: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби Расмии Асъори Хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонию 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Дар тиҷорат мардуме аст ки истеъдод дорад. Дар канори онҳо мардумони дигаре ҳам ҳастанд ки метавонанд ба шарофати мардумони бо истеъдод пул кор кунанд. Баъзеҳое ки пушти саҳна ҳастанд, бойтару сарватмандтар аз онҳоеанд ки рӯи саҳнаанд. Ин андешаи овозхон 50 сент аст. Ва инҷо гап сари саҳнаи овозхонӣ меравад. Фикр мекунед ки дар саҳнаҳои дигари зиндагӣ вазъ дигаргуна аст?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.

0: все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Ну, поскольку сегодня все-таки вот тот самый Всемирный день лени, дорогие друзья, надо себе устроить срочно отдых. Да-да-да, конечно, но без этого нельзя. Ну, вообще, сегодня поговорю про правила, друзья, 25-3. Вот такое интересное правило. Ну, мне кажется, они немножко даже схожи с какой-то там техникой помодоро, когда-то мы говорили. Но здесь есть и определенный некоторый интересный нюанс, друзья. То есть правило 25-3, как перезагрузить голову с помощью природы, друзья. Чтобы отдохнуть от информационного шума и снизить уровень стресса, не обязательно ждать отпуска или уезжать в лес на неделю. Правило 25-3 предлагает регулярно проводить время на природе небольшими, но понятными порциями. Согласно этому принципу, стоит проводить 20 минут в зеленой зоне 3 раза в неделю, достаточно. Например, гулять в парке или просто сидеть на свежем воздухе. 5 часов и более дикой природы, раз где-то примерно в месяц отправляться за город, к озеру или небольшому там, не знаю, лесу или небольшой поход отправиться. И 3 дня вдали от городской суеты и постоянной связи, раз хотя бы в год. Например, провести выходные в горах, на кемпинг отправиться куда-то или в загородном доме, к примеру говоря. Такой подход удобен тем, кто не требуется полностью менять образ жизни. Контакт с природой можно постепенно встроить в обычный повседневный график, даже выходные. Откуда появилось это правило? Правило 25-3 популяризировал американский журналист Майкл Инстер в книге «Кризис комфорта». После поездки на Аляску он заметил, что еще несколько месяцев чувствовал себя спокойнее и собраннее. Позже журналист познакомился с концепцией пирамиды природы, согласно которой человеку полезны разные уровни контакта с природной средой, от коротких прогулок рядом с домом до длительного пребывания вдали от города. Инстер превратил эту идею в простую формулу 25-3. Если научные доказательства этой теории, именно, конечно, комбинация 25-3 ученые отдельно не проверяли, поэтому считать эти цифры точной наукой тоже нельзя. При этом исследования подтверждают пользу регулярного пребывания на природе. Например, в исследовании 2019 года с участием 19 тысяч человек выяснилось, что люди, проводившие на природе менее 120 минут в неделю, чаще сообщали о хорошем самочувствии. Другие исследования связывают пребывание в зеленых зонах со снижением усталости и уровня стресса, повышением бодрости и улучшением концентрации. Ну и, кстати, эксперты отмечают, что положительный эффект может быть связан не только с самой природой, важную роль играют физическая активность, смерть.

0: Смена обстановки тоже важна. Снижение информационной нагрузки в целом. Более стабильный сон и выход из привычной рутины, друзья. Нужно ли строго соблюдать формулу? Нет, не обязательно. Вы можете устроить свою формулу определенную. Для одного человека там погулять 20-30 минут каждый день, для другого выезжать за город на несколько часов по выходным. Главное, чтобы такой формат был реалистичным. Его можно было соблюдать регулярно. А вот как вы это сделаете, вы можете абсолютно все сверх на голову поменять, как вам удобно, друзья. Ну и, кстати, если есть возможность часто бывать на природе, ну, то есть ее, может быть, нету, ну, так, то тоже возможно, можно добавить в нее элементы, допустим, дома какие-то элементы внести, посадить растения, использовать природные материалы в интерьере или включить звуки леса, дождя, полностью заменить прогулки вы, конечно, не сможете, но, по крайней мере, вот такую расслабляющую атмосферу вы создать сможете точно. Ну и вот прогулки и отдых на природе могут быть хорошей вообще поддержкой при стрессе, эмоциональной усталости, но они не заменят, конечно же, лечение психологических расстройств. При выраженной депрессии, тревожном расстройстве или других серьезных симптомах одной смены обстановки недостаточно. В таких случаях, конечно, стоит обращаться к специалистам. Главная идея и правило 25-3 проста. Не обязательно ждать большого отпуска, чтобы дать мозгу отдохнуть. Даже регулярные короткие прогулочки, небольшие выезды на природу могут стать полезной частью повседневной жизни. Да, друзья, у нас тоже есть кусочек природы. Мы частенько об этом говорим в наших эфирах. Это, конечно же, наш знаменитый ботанический сад, которому уже там более 90 лет. Друзья, это очень классное место. Я называю местом силы. Приходя туда, набираешься энергии. Я несколько раз, у меня бывали случаи, когда мне нужно было поехать в наш ботанический сад, причем сделать это утром, чтобы сделать там, провести определенную фотосессию. Фотосессию раз и сделать фотографии для медиагруппы «Азия Плюс». И вот утром я отправлялся, значит, туда, это выходной день, суббота, по-моему, сил уже практически тоже нет, потому что неделя была очень тоже загруженная. И я, значит, пришел туда, сделал фотографии и решил просто провести эксперимент. Останусь я на природе, вот посижу здесь под деревцем, подышу свежим воздухом. И, знаете, я так и сделал. Прямо остался, пофотографировал еще для себя, сделал красивые фотографии природы. И что самое удивительное, придя домой, я не почувствовал абсолютно никакой усталости. Мне показалось, что, наоборот, я набрался сил, энергии, и до самого вечера я себя чувствовал просто потрясающе. Так что природа, друзья, это действительно, она творит чудеса. Ну а в городе, где каменные джунгли, огромное количество автомобилей, информационный шум, в руках постоянный телефон, выбраться вот в такую среду, где настоящий вакуум всего этого, это просто настоящее наслаждение. Попробуйте обязательно, это будет безумно полезно вам. Друзья, ну я делаю остановку в виде анонса полезной информации, также на старте будет мир цифрах, вернусь чуть позже и проспойлерю один интересный китайский мультфильм, который сейчас завирусился в сети. В общем, скоро буду.
1: Коротко о главном.
2: Предприниматели из Фары подарили властям города 6 электромобилей. Таджикский ученый Межгуна Шарухова удостоена премии за исследование эндометриоза. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что здоровью женщин в Европе и в Центральной Азии уделяется недостаточно внимания. Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахш муробоси упанчумин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 2,1 миллион фут.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2,1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. تصور کنید اگر تمامی پلانکه استفاده شده برای ادیسیا رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، در روزی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میونی دوشنبه و خوروغ است.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا
3: پلس.
1: Бразилы, но все же похоже опять не твое. Такая красивая, но не

облизал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, Чилуяк. Ты видела этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Вот такая интересная история, друзья, произошла в Китае. Сейчас расскажу, конечно же, мне тоже это зацепило история, с одной стороны. Китайский мультфильм с ужасной просто графикой под названием «Бычок Лай» внезапно стал вирусным хитом, друзья. Китайский анимационный фильм «Бычок Лай», который столкнулся с волной насмешек из-за графики, неожиданно выстрелил в прокате страны. История его успеха сама по себе напоминает сюжет. Премьера состоялась 5 августа, без промо, рекламы, трейлеров, маркетинга и всего остального. За первые 10 дней фильм собрал 7705 юань и привлек всего 331 зрителя. В некоторые дни в зале было чуть больше 10 человек. Ситуация изменилась, когда в соцсетях начали обсуждать качество анимации, пользователи отмечали грубые 3D-модели, резкие движения персонажей и проблемы с текстурами. Мультфильм сравнили с проектом 10-летней или 20-летней давности. Комментарии были максимально жесткие. Даже дипломная работа студента выглядела бы лучше, так говорили многие. Но именно эта волна обсуждений сделала мультфильм популярным. Количество показов выросло, а сборы достигли 170 тысяч юаней, увеличившись более чем в 2000 раз. Кинотеатры в Пекине, Гуанчжоу и других городах расширили расписание, а некоторые даже поставили сеансы в залах Dolby Digital. Да. «Бычок Лай» вошел в свою и нашел свою аудиторию благодаря необычному абстрактному стилю. Кстати, вот автором проекта стал Синь Юамен, которому еще нет 35 лет. Он тянул на себе почти всю производственную часть. От моделирования анимации до дубляжа и монтажа. Помогал ему только Сюн Ли Фан, отвечающий за сценарий и озвучивание отдельных персонажей. Производство заняло целых 5 лет, и все это время мать режиссера финансировала работу и поддерживала сына. Мультфильм зарегистрировали в 2001 году, а лицензию на показ он получил в 2004 году. В прокат фильм вышел благодаря другу постановщика, который сначала отреагировал отговаривал его просто от релиза, но затем все же решил помочь. Несмотря на критику, есть положительные отзывы, отмечают многие издания. Один из пользователей написал, что в эпоху искусственного интеллекта впечатляет, когда человек без опыта продолжал работать вручную. То есть, получается, вот эти все модели были пририсованы, созданы вручную, им дали движения определенные. Да, конечно, жутко вообще выглядит этот мультфильм. Мне кажется, реально, как какая-то дипломная работа студента, третьекурсника, дорогие друзья. Но тем не менее, всего 2 человека создавали этот мульт. 2, друзья, не команда. Вот когда мы смотрим Pixar, да, идут вот финальные титры. Эти титры идут, наверное, минут 20, наверное. Представьте, какое огромное количество людей задействовано, чтобы создать мультфильм, который длится 1.5 часа. Ну, грубо говоря. И здесь 2 человека, абсолютно не имея финансирования, создали этот мультфильм. Да, он не идеальный, 100%, но согласитесь, сколько вот упорства людей, все-таки они 5 лет трудились и создавали, когда у них было наверняка свободное время после учебы и работы, где-то по ночам работали, делали, но факт остается фактом, друзья, сделали, молодцы. И что самое интересное, антиреклама сработала как хорошая реклама в этом случае, и все-таки какое-то количество людей его посмотрело. И даже мне сейчас уже хочется его посмотреть от начала и до конца, потому что я лишь маленькую часть посмотрел, это реально ужасно, но прикольно, дорогие друзья, то, что все-таки в нашем мире, где преобладает искусственный интеллект, где можно реально просто сесть за компьютер и за пару часов сделать вот это, люди старались, трудились, и мне кажется, награда вполне заслуженная. А кто знает, может быть, и в Китае этот мульт станет настоящим хитом. Да, потому что многие, знаете, просто идут в кинотеатры, и вот я еще читал такие интересные отзывы, берут с собой, конечно же, какую-то технику, ну и телефон с собой, и снимают это на телефон, и потом хвастаются, что они были вот на этом мультфильме, да, он кринжовый, но все равно вы там побывали, он прикольный, ну то есть, друзья, удивительно, но факт. Все-таки какую-то определенную известность данный мультфильм получил. Это здорово. Все-таки мне радостно, что труд ребят не пропал даром. Друзья, ну а сейчас мы делаем остановку. Конечно, слушаем хорошую музыку, наслаждаемся эфиром радиостанции «Азия Плюс», но я возвращаюсь уже в третьем часе, где будет наш традиционный розыгрыш. Я не прощаюсь, скоро вернусь.
4: Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ойи насозат, сикандари донат. Хофиз.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Стандарт Тожикистон Сенсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Предприниматели из Фары подарили властям города 6 электромобилей. Таджикский ученый Межгуна Шарофа удостоена премии за исследование эндометриоза. Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Далее подробности этих и других событий. В преддверии 35-й годовщины государственной независимости республики предприниматели города Исфара передали органам исполнительной власти города 6 электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Церемония передачи служебного транспорта состоялась с участием главы области Раджаба Ахмадзуда, который высоко оценил вклад предпринимателей в развитие города и поддержку созидательных начинаний. Заведующая лабораторией лекарственных растений фармацевтики Института ботаники, физиологии и генетики растений Межгуна Шарофова получила золотую награду на международной выставке женщин-изобретателей в Корее. Награда присуждена за исследование, посвященное изучению возможности применения природных веществ для профилактики ограничения роста и миграции клеток эндометриоза. В Академии наук страны отмечают значение этой работы для продвижения научных достижений Таджикистана на международном уровне. Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС. Властями уже приняты нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3-4. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 18 августа выросли на 34 копейки до свыше 76 рубля за 1 литр, говорится в материалах Росстата. Здоровью женщин в Европе и в Центральной Азии уделяется недостаточно внимания, а данные о причинах их заболеваний и смертности остаются неполными. К такому выводу пришло Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в новом анализе. За последние два десятилетия материнская смертность в регионе в целом снизилась, отмечает ВОЗ. Однако в период с 2018 по 2022 год от причин, связанных с беременностью и родами, умерли более 3500 женщин. Также по данным ВОЗ, в европейском регионе много смертей от насилия. Причины смерти женщин часто фиксируются недостаточно точно. Отмечается, что женщин реже направляют на дополнительное обследование и позже ставят им диагнозы. Неточные данные, по мнению ВОЗ, имеют последствия, выходящие за рамки статистики. Они могут скрывать реальные масштабы заболеваний, снижать эффективность профилактики и влиять на приоритеты научных исследований. Директор по системам здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Наташа Азопарди-Муска призвала государства-члены Европейского региона устранить препятствия, мешающие женщинам и девочкам получать медицинскую помощь, выполнить пробелы в данных о причинах смерти женщины и включить профилактику насилия в национальную политику в области здравоохранения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ кардааст. Имрӯз дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад. Таби волидана сибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, открыватели второго дыхания, получилось это сделать? Если нет, то, друзья, присоединяйтесь, еще есть время. Я думаю, что мы сможем общими усилиями, да, украсить этот день и открыть второе дыхание. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов, возвращаюсь к вам. Это уже третий час, да. Как правило, он пролетит тоже довольно быстро, так что заранее уже рядышком положить с собой ваши любимые гаджеты, чтобы, естественно, отправлять сообщение на номер 28-40-107. Совсем скоро стартует наш традиционный розыгрыш, друзья, от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества. Ну что ж, друзья, мы идем вперед. Конечно, еще раз желаю всем приятного настроения, дня замечательного. Сегодня, кстати, напоминаю, на календаре уже четверг, а мне кажется, от этого уже настроение такое должно быть мимолетное, такое приятное, как бриз с моря, который дует, вот так вот охлаждает одновременно и дарит такую освежающую энергию. Да, четверг, уважаемые друзья, трудовая рабочая неделя тоже сходит уже на нет постепенно. Но завтра уже будет та самая долгожданная пятница. Я думаю, что вот эти слова тоже должны сделать свое дело и вызвать, по крайней мере, хотя бы мимолетную улыбку Джоконды на вашем лице. Ну, а может быть, и даже хорошую, увесистую, такую широченную улыбку. В общем, дорогие друзья, стартуем третий час. Присоединяйтесь, добавляйте звук радиоприемнику. На старте, кстати, у нас курс валют. Узнаем, что в мире финансов происходит. Далее послушаем трек от Мота и Джонни. Ну, а потом вернусь и я, уважаемые друзья.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک یورو 10 سومونی و 74 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک لیری ترکی 19.13 درم و یک روبل روسی 10.18 درم ارزش دارد. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کناری آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است. و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАБС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
2: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
0: Делаем круто и быстро.
7: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
8: Ну что, приветствуем вас, друзья. Рабочие фишки здесь. И сегодня у нас, по-моему, Китай вообще рулит в нашем эфире. Изначально говорили про фильмы из Китая, а точнее мультфильм, который стал мега популярным. Ну а теперь отправляемся изучать новый тренд. Да, в Китае новый тренд. Начальников превращают в ИИ-питомцев и помещают на рабочий стол ПК. Для некоторых такие зверушки становятся эмоциональными компаньонами. И в Китае набирает обороты такой вот офисный тренд. Сотрудники превращают своих начальников в ИИ-питомцев, которые затем живут на рабочем столе и их компьютерах. Это помогает им выпускать пар в течение загруженного дня. Первые такие зверушки появились еще в начале 2000-х. В китайских мессенджерах они бегали по экрану, реагировали на клики и отвечали и отвлекали от рутины. Сейчас их можно делать более интерактивными и персонализированными. Загрузить фото человека, задав внешность, придумать поведение, все это делают самостоятельно в специальных программах или даже заказывают у специалистов. Стоимость, кстати, такой услуги примерно где-то 10 юаней. И подходит и даже может доходить до нескольких сотен юаней. Ну и в начале августа пользователи показали, как это может работать. Они создали модель Илона Маска, который ползает по экрану, кланится, бьет себя, подает чай и даже сопротивляется, когда его пытаются перетащить мышью. Вот такой вот интересный, друзья, придумали такого интересного персонажа. Начальники других заявляют, больше никаких сверхурочных и повышений, и прибавок. Некоторые создают друзей или партнеров, знаете, сплетничающих в углу экрана. Приводят комментарии некоторых пользователей. Утро меня сильно напряг начальник, поэтому после обеда я оплатил ему тем же, поместив на рабочий стол его аватара. Мы может, и не осмелимся перевернуть стол, но хотя бы можем щелкнуть мышкой, чтобы дать отпор. Журналист отмечает, что превращение реальных людей в настольных питомцев может иметь, конечно, юридические последствия. Использование чужого изображения без согласия, особенно в таком уничижительном контексте, нарушает право на изображение. Но дело не только в стрессе. Для некоторых и питомцы становятся эмоциональными компаньонами. Девушка, кстати, по имени Саун, представила свою такую вот британскую крошечную кошечку виртуального помощника. Она напоминает ей, что надо делать паузы, пить воду, ну и так далее, тому подобное. Когда работа становится невыносимой, вид моей кошки меня успокаивает. Вот, кстати говоря, добавляет девушка. Это компенсирует, что помощника. Она напоминает ей, что надо делать паузы, пить воду, ну и так далее, тому подобное. Когда работа становится невыносимой, вид моей кошки меня успокаивает. Вот, кстати говоря,

0: экран. Главное, чтобы были фотографии, и они программируются и выполняют определенные жесты на экране. Кстати говоря, да, когда-то, лет эдак 10 назад, это было мега популярно. Но вот сейчас, мне кажется, вот это все обратно вот возвращается, этот тренд. Когда у тебя какой-то вот виртуальный помощник у тебя живет на твоем экране. Правда, у китайцев это может быть и шеф реально, который их подбешивает. Но, в принципе, можно создать, мне кажется, сейчас с помощью искусственного интеллекта абсолютно любого персонажа. Ну, шефа, не знаю, конечно, это уже вам решать. Конечно, я думаю, что ваш начальник может очень сильно удивиться, когда увидит на экране самого себя, который кланяется и подает чай. Это будет максимально странно. Я думаю, что это будет очередным поводом для увольнения. Ну, а какую-то зверушку, я думаю, или какое-то интересное животное можно, я думаю, вполне себе поместить, которое будет напоминать вам, что «Эй, парень, отдыхать пора! Сделай перерыв! Время перекура!» Да, на самом деле, чтобы подсказывал, говорил и даже, возможно, выполнял какую-то просто такую функцию отвлечения от тех задач, которые у вас есть. В общем, дорогие друзья, интересный тренд, но, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Именно так. Друзья, ну а чтобы вы не забывали, еще раз напомню, розыгрыш стартует уже совсем скоро, буквально сейчас сделаем и небольшую паузу, я вернусь, и мы начнем с вами играть. Помните об этом, друзья. Ну а далее, конечно, друзья, звучит музыка в эфире Азия Плюс, и я скоро вернусь к вам.
1: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
1: Ну что, энергия этого дня, дорогие друзья, энергия нашего розыгрыша тоже уже здесь. Присоединяйтесь, добавьте звук к радиоприемнику и, конечно, возьмите в руки ваш мобильный телефон или смартфон. Так, ну что, правила, напомню, они очень простые. В течение 30 дней что-то выигрывали, пока вы не допускаетесь к розыгрышу. 30 дней пролетело, добро пожаловать. И всем желаю удачи. 2 восьмерки 4 0 107. Телеграм-чат уже доступен, уже работает. Так, подарок от нашего партнера Unicorn я отдам, конечно же, самому шустрому и самому правильному победителю сегодня. Кто даст самый, тот не наесть нужный мне ответ. На вопрос сегодня связан снова с детством и детьми, друзья. И немного с финансами. Ну вот, смотрите, друзья, вопрос такой. В Сингапуре действует программа по финансовой грамотности для детей. Родителям предлагают завести целых 4 копилки. Первая для накоплений, вторая для расходов, третья для инвестиций, а четвертая для чего тогда, да? Дорогие друзья, вот для чего нужна четвертая копилка? Пожалуйста, жду от вас самые интересные версии по этому поводу. Первая получается для накоплений, вторая для расходов, третья для инвестиций. Как умно. А для чего нужна четвертая, друзья, копилочка? Куда вот эти все средства пойдут из четвертой копилки? Ну, по крайней мере, такие вот рекомендации дают по этой уникальной, интересной программе, да. Кстати, эта программа уже работает, как я понимаю, с 2003 года. Довольно давно уже, да. Она запущена, и чтобы дети могли вот очень правильно поступать со своими денежками. Так, ну что, есть варианты ответа некоторые интересные. На игрушки потратить, на вкусняшки потратить денежку. Ну, может быть и так, но... Не совсем верно. Нет, друзья, это не игрушки, не вкусняшки. Так, вот добавляют еще на школьные принадлежности. Возможно, на какие-то канцтовары и так далее. Хорошая вещь, но не совсем верно. Так, Шохрух предлагает, возможно, даже на лекарства деньги потратить. Ага, на лекарства это тоже хорошо, конечно. Но как-то, мне кажется, дети не всегда в этом возрасте думают, что какое лекарство купить. Я думаю, все-таки это делают уже взрослые сами. Так что, пожалуйста, подумайте еще. Так, ну снова летят игрушки всякого рода, всякого рода вкусняшки, аттракционы. Да, тоже, конечно, хорошо. На развлечения тоже иногда тратить деньги надо. Да, это действительно, ты чувствуешь то самое детство, потому что оно проходит довольно быстро. И, как правило, тратят в основном, конечно же, родители на твои развлечения. А то ты сам можешь расплатиться. Логично, конечно, но не то, дорогие друзья. Так, Шохрух предлагает памперсы. Нет, нет и еще раз нет. Так, на школу. И еще один интересный, мне кажется, такой вариант. Оставляют деньги родителям. То есть, понятно, чтобы родители не разоряли копилки. Сразу отдельные для родителей. Тоже хорошо, конечно. Но нет, мимо. Не родители, конечно же, дорогие друзья. Так, думайте, еще буквально 30 секунд даю, друзья, и потом зачитаю те версии, которые у меня еще есть. Так, можно повторить вопрос. Хорошо, повторю. В Сингапуре действует программа по финансовой грамотности для детей. Родителям предлагают завести 4 копилки. Первая для накоплений, вторая для расходов, третья для инвестиций. А для чего четвертая? Вот, друзья, вопрос такой. Так, и, по-моему, я уже наблюдаю правильную версию. Ну вот, самый шустрячок у нас сегодня оказался Рахматулло. Да, и следом, конечно же, также отправил нам сообщение ZN. Так, чаевые, страховка, дать в долг, проценты и благотворительность. Ну, конечно, правильный ответ – благотворительность. Рахматулло, мы вас поздравляем. Вы сегодня самый шустрый наш слушатель, друзья. Да, дорогие друзья, на благотворительность. Детки должны будут тратить денежку из четвертой копилочки. Money Sense называется, или Census, программа, она действительно является национальной программой финансового образования в Сингапуре, действует с 2003 года, ее работа курирует совет со председательствами, которые являются денежно-кредитное управление Сингапура. Ну и вот, что хочется отметить, что эта программа уже так эффективно себя, ну, как сказать, показала, и дети таким образом могут принимать определенные финансовые решения, причем сами. Да, они могут сталкиваться с трудностями, с последствиями того, как они тратят свои деньги, но тут даже некоторые в другом материале еще добавляют, вот как бы они ни поступили с деньгами, детки, то родители ни в коем случае не должны вмешиваться в этот процесс. То есть они должны почувствовать, что они действительно допустили ошибку или наоборот сделали что-то хорошее. Но родители не должны ни в коем случае вмешиваться в этот процесс, чтобы они научились такой некой самостоятельности. Ну, окей, хорошо, пусть будет так. Ну, в принципе, мне кажется, идея довольно хорошая. Может быть, и вы попробуете, друзья, завести те самые 4 копилочки, на которые денежки будут тратить дети и учиться той самой финансовой грамотности. Ну что, Роматулло радуется, да, аплодисменты вам, вы большой молодец, это действительно правильный вариант ответа. Друзья, ну если вам сегодня не повезло, не переживайте, розыгрыш продолжится уже завтра в пятницу, жду вас в это же время, участвуйте, побеждайте, пусть вам обязательно повезет. Друзья, ну а я на сегодня с вами прощаюсь, всем потрясающего, хорошего, великолепного дня и, как говорится, до пятницы, пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: داوودوف در اوج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: رادیو آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: Предприниматели из Фары подарили властям города 6 электромобилей. Таджикский ученый Межгуна Шарухова удостоена премии за исследование эндометриоза. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что здоровью женщин в Европе и в Центральной Азии уделяется недостаточно внимания. Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидео. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Лето на максимуме. Музика без облаков.

0: Со Адертоджикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент ознакомился с процессом строительных работ на плотине Рогунской ГЭС. Таджикистан обсудил сотрудничество со SpaceX по Starlink. Во Франции официально разрешили эвтаназию. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Мумли Рахмон ознакомился с процессом строительных работ на плотине Рогунской ГЭС. После полного завершения строительства ее высота составит 335 метров, и она станет самой высокой каменной земной плотиной в мире. На сегодняшний день завершены устройства основания ядра плотины. Плотина гидроэлектростанции уже поднята до отметки 1155 метров, а в ближайшие сроки уровень воды в водохранилище будет доведен до отметки 1140 метров над уровнем моря. Работы на плотине организованы круглосуточно. Точно в две смены ежедневно на строительных работах задействовано более 160 единиц современной техники и механизмов. Президент подчеркнул, что на первое место необходимо ставить качество работ и обязательное соблюдение международных стандартов. В службе связи состоялась рабочая встреча с официальной делегацией компании SpaceX. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, развития услуг спутникового интернета в Таджикистане, рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью Starlink в республике, совершенствованием технического и правового сотрудничества, а также устранением существующих проблем. По итогам переговоров достигнута договоренность о сопоставлении оперативных данных SpaceX с системой NABS и внедрении единой методологии учета и балансировки расчетов. Кроме того, стороны обсудили обеспечение бесперебойной работы резервных каналов оптоволоконной связи в точке присутствия сети ПОП, повышение устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры и координацию технических работ со специалистами Таджик-Телекома. Во Франции официально вступил в силу закон, предоставляющий неизлечимо больным совершеннолетним гражданам право на эвтаназию. Как сообщает издание Guardian, решение о проведении процедуры принимает специальная комиссия после оценки состояния пациента и заключения врача. Отказаться от процедуры можно на любом этапе. По общему правилу, человек должен самостоятельно принять смертельный препарат. Если физическое состояние не позволяет сделать это, ввести вещество может медицинский работник. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступающий за принятие закона еще во время своей предвыборной кампании 2022 года, назвал его результатом длительной демократической дискуссии. Таким образом, Франция присоединилась к ряду государств, разрешавших помощь в уходе от жизни, среди которых Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Канада. При этом принятие закона вызвало критику со стороны ряда медицинских, а также религиозных организаций. Союз промышленников и предпринимателей России предлагает для поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Валберес, проработать вопрос о предоставлении налоговых отсрочек, кредитных каникул, выделении банками льготных кредитов, а также возможность учитывать утраченные товары в составе убытков, пишет об этом ТАСС. Кроме того, правительство России направлено предложение приостановить контрольно-надзорные мероприятия в отношении пострадавшего бизнеса, так как дополнительная административная нагрузка может стать непосильная для предпринимателей в сложившихся условиях. Китайские власти с 20 августа расширили возможности безвизового въезда для кыргызстанцев. Граждане Кыргызстана смогут пользоваться двумя новыми упрощенными режимами для краткосрочных поездок – 10-дневным безвизовым транзитом и 30-дневным въездом на курортный остров Хайнань. В рамках этих двух режимов кыргызстанцы могут заниматься в Китае такой краткосрочной деятельностью, как туризм, бизнес, визиты и посещение родственников. Отметим, что Казахстан Таиланд в 2023 году ввел взаимный безвизовый режим с Китаем, а Узбекистан ввел в 2025 году. Таджикистан в этом году также заявил о намерении ввести безвиз с Китаем, но пока для поездок в Китай гражданам Таджикистана, а также Туркменистана нужно оформлять визы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азар чай Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухтати джей бақат гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей як зарфча як имконият. Онро аз даст надиҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему мой малыш часами смотрит мультики, все понимает, но почти не разговаривает? С таким вопросом родители часто приходят к логопедам. Иногда они используют тревожное выражение «гаджетовая глухота». Что это такое, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Гаджетовая глухота – это не медицинский диагноз, но за ним может стоять вполне реальная проблема. Ребенок много времени проводит перед экраном и получает гораздо меньше живого общения. А ведь речь рождается именно в диалоге. Когда мы читаем книжку вместе, малыш слышит новые слова, рассматривает картинки, он задает вопросы и учится рассказывать. Экран может показать красивую картинку и произнести сотни слов, но он не посмотрит на ребенка с одобрением, не дождется его ответа так, как это делает живой человек. Поэтому сегодня специалисты дают простые советы родителям. Разговаривайте со своим малышом как можно больше. Комментируйте все свои привычные дела. Мы помоем яблоко. Сейчас наденем красную кофточку. Читайте вместе с малышом. Не обязательно долго. Даже 15 минут с любимой книжкой достаточно для живого диалога. Рассматривайте вместе картинки и задавайте вопросы. А кто это? Что он делает? Как ты думаешь, что произойдет дальше? Совместное чтение и разговоры помогают развитию языка. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует экранное время для годовалых детей. Детям старше 2 лет не более часа в день. Деткам 4-5 лет достаточно 2 часов в день. Самое главное, не заменяйте гаджетам свое внимание. Иногда ребенку нужен не мультфильм, а родители рядом. И разговор о том, почему на небе сегодня такие красивые облака. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум» для комфорта с первых дней жизни малыша.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолип ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму... Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Азия плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйири ёбандаи беборишаст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 23 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби борида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».
3: Все вокруг говорят о войне, а мне бы хотелось любить.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети Бехтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан в айо савдуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдуи мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамоми Таджикистан фурушид. Баруи малумоти пора занг визанид. 200-30-33.
4: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آب کدران لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Як саду хафтара джагармі? Радіої Азія Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефон и дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Бубин, бишунов в абиракс.
12: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: Асуа дар Тоҷикистон ҳабта.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн нефтепродуктов и сырой нефти для решения проблемы нехватки топлива на внутреннем рынке. Общий объем запрошенного топлива соответствует примерно 51 тысяче железнодорожных вагонов. Министр транспорта Азим Ибрагим обратился к своей коллеге Фарзоне Садык с просьбой организовать специальные грузовые составы из вагонов цистерн для перевозки топлива в Таджикистан, установить особый режим и зеленый коридор топливным вагонам по железнодорожной сети Ирана, предусмотреть льготные условия в рамках концессионного соглашения на строительство, эксплуатацию и передачу объектов логистического центра Таджикистан в порту Чабахар, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются таджикские перевозчики при движении по территории Ирана и предоставить скидки на наземное обслуживание, навигацию и заправку воздушных судов в аэропортах Ирана, а также на страхование рейсов авиакомпании «Сумон Эйр», планирующей начать полеты в Иран. Сейчас объем торговли нефтепродуктами между Таджикистаном и Ираном составляет около 800 тысяч тонн в год. Стороны также обсуждают создание нового железнодорожного маршрута Иран-Афганистан-Таджикистан-Китай, который позволит сократить доставку грузов примерно до 10 дней по сравнению с рядом существующих морских маршрутов. В службе связи состоялась рабочая встреча с официальной делегацией компании SpaceX. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и развития услуг спутникового интернета в Таджикистане, рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью Starlink в республике, совершенствованием технического и правового сотрудничества, а также устранением существующих проблем. По итогам переговоров достигнута договоренность о сопоставлении оперативных данных SpaceX с системой NAPS, внедрении единой методологии учета и балансировки расчетов. Кроме того, стороны обсудили обеспечение бесперебойной работы резервных каналов оптоволоконной связи в точке присутствия сети ПОП, повышение устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры и координацию технических работ со специалистами Таджик-Телекома. В Душанбе проходит первый международный форум «Таджикистан-2026». Его участники обсудили вопросы, связанные с развитием производства, переработкой сельскохозяйственной продукции, повышением конкурентоспособности отечественных товаров, внедрением инновационных технологий и расширением делового сотрудничества. Также состоятся встречи предпринимателей и производителей в формате B2B. В рамках форума также проходит международная выставка продукции пищевой промышленности и упаковки «УПАК-Экспо», на которой производственные предприятия, отечественные и зарубежные компании представляют свои достижения. В республике создан фонд развития туризма, основной целью которого называется поддержка компаний, оказывающих туристические услуги и развитие отрасли. Одним из ключевых источников финансирования фонда станет так называемый туристический налог. Это отчисление в размере 5% от суммы продажи туристических пакетов гражданам Таджикистана при поездках за границу. Кроме того, в фонд будет поступать туристический сбор с туристических пакетов иностранных туристов за каждые сутки внутреннего путешествия, сбор за выдачу разрешительного документа на оказание туристических услуг, штрафы за уклонение от уплаты этих сборов, доходы от депозитов, а также гранты и целевые средства международных финансовых организаций. Отметим, что в прошлом месяце Таджикистан утвердил план реализации стратегии развития туризма на 27-30 годы и выделил на развитие этой сферы более 270 миллионов сомани. В горных районах республики 21 августа сохраняется угроза схода глиссальных селей. Опасность прогнозируется в отдельных районах республиканского подчинения в Сагдийской области на западе Гбао, сообщает агентство по гидрометеорологии. 22 и 23 числа в Хатлунской области районах республиканского подчинения и в Душанбе ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха из-за пыльных бурь и мглы, поступающих с юга и с юго-запада. А 23 и 24 августа аналогичная ситуация прогнозируется на востоке к Балу. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
4: Духтарджон, а с дарди сар ягон чи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар биор.
5: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: KFC Таролатина Европеш Кашмекунат. Болазати Юнони Шинус Шавет. Наугони Казахстан. Бо бодрінгі сироп ва сабзаводі тару тоза. Мазаї фармуш нашаванда танго дар КФСІ.
0: Рахами телефонії дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Азія Плюс. Харрус. Я

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Моб Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
2: Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои дар рухи ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Ҳавопаймо баландӣ мегирад. Не, این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هواپیماچا ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истеклолият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Рахами телефона и дорогая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
5: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Не то». Одной из проблем, о которой часто спорят родители и взрослые дети, это воспитание внуков. Родители...
0: Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Не то» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Не то». Одной из проблем, о которой часто спорят...

0: «Я своих детей вырастила и знаю, как правильно», — говорит бабушка. А молодая мама отвечает ей: «Но это мой ребенок, и обе стороны считают себя правыми». Бабушки и дедушки действительно обладают опытом. Они могут быть огромной поддержкой для молодой семьи, но родители ребенка — это все-таки его родители. Бабушка может сказать: «Я бы сделала иначе. Если хочешь, расскажу, как было у нас». Вместо того, чтобы сказать: «Ты ничего не понимаешь, делай так, вот так, как я сказала». И молодым родителям тоже стоит помнить: бабушка не бесплатная няня и не обслуживающий персонал. Если мы хотим помощи, ее необходимо просить, а не требовать. А чтобы было меньше конфликтов, можно внести следующие правила в свою семью и в свою жизнь в целом. Советуйте, когда вас просят. Помогайте, когда вас просят. Даже если просят, помните, что только родители ребенка могут принимать окончательное решение. А нам, бабушкам и дедушкам, иногда полезно помнить: мы уже вырастили и воспитали своих детей. Теперь время пожить для себя и заниматься тем, что доставляет нам огромное удовольствие. Это может быть то, о чем мы мечтали, когда мы были моложе, но не хватало времени. А внуков и внучек нам достаточно любить, а иногда и баловать. Вот и все на сегодня. Так и хочется сказать: с вами была бабушка Никина и программа «Не то». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не то» с Нигиной Мамаджановой. Даркишвар васарусари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Им сол он тобистони болазад аз ширкати Покизаниз хаст.
4: До 31 август.
3: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5-0-8700 ва ё ба сомонаи
4: promo.pokiza.tj равон карда,
3: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазад, сифати таъми дил ва لذتی شادی آور.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
5: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему мой малыш часами смотрит мультики, все понимает, но почти не разговаривает? С таким вопросом родители часто приходят к логопедам. Иногда они используют тревожное выражение «гаджетовая глухота». Что это такое, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Гаджетовая глухота – это не медицинский диагноз, но за ним может стоять вполне реальная проблема. Ребенок много времени проводит перед экраном и получает гораздо меньше живого общения. А ведь речь рождается именно в диалоге. Когда мы читаем книжку вместе, малыш слышит новые слова, рассматривает картинки, он задает вопросы и учится рассказывать. Экран может показать красивую картинку и произнести сотни слов, но он не посмотрит на ребенка с одобрением, не дождется его ответа так, как это делает живой человек. Поэтому сегодня специалисты дают простые советы родителям. Разговаривайте со своим малышом как можно больше. Комментируйте все свои привычные дела. Мы помоем яблоко. Сейчас наденем красную кофточку. Читайте вместе с малышом. Не обязательно долго. Даже 15 минут с любимой книжкой достаточно для живого диалога. Рассматривайте вместе картинки и задавайте вопросы. А кто это? Что он делает? Как ты думаешь, что произойдет дальше? Совместное чтение и разговоры помогают развитию языка. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует экранное время для годовалых детей. Детям старше 2 лет не более часа в день. Деткам 4-5 лет достаточно 2 часов в день. Самое главное, не заменяйте гаджетам свое внимание. Иногда ребенку нужен не мультфильм, а родители рядом. И разговор о том, почему на небе сегодня такие красивые облака. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники Sof Premium для комфорта с первых дней жизни малыша.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарум хостани чун офтовитовистон.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош умад.
1: Вақти харид куни шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабуду бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангу митулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи куҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи болой хасбият.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее. Число женщин-предпринимательниц в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнаете, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Баҳанги митулии офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41.
8: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему мой малыш часами смотрит мультики, все понимает, но почти не разговаривает? С таким вопросом родители часто приходят к логопедам. Иногда они используют тревожное выражение «гаджетовая глухота». Что это такое, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Гаджетовая глухота – это не медицинский диагноз, но за ним может стоять вполне реальная проблема. Ребенок много времени проводит перед экраном и получает гораздо меньше живого общения. А ведь речь рождается именно в диалоге. Когда мы читаем книжку вместе, малыш слышит новые слова, рассматривает картинки, он задает вопросы и учится рассказывать. Экран может показать красивую картинку и произнести сотни слов, но он не посмотрит на ребенка с одобрением, не дождется его ответа так, как это делает живой человек. Поэтому сегодня специалисты дают простые советы родителям. Разговаривайте со своим малышом как можно больше. Комментируйте все свои привычные дела. Мы помоем яблоко. Сейчас наденем красную кофточку. Читайте вместе с малышом. Не обязательно долго. Даже 15 минут с любимой книжкой достаточно для живого диалога. Рассматривайте вместе картинки и задавайте вопросы. А кто это? Что он делает? Как ты думаешь, что произойдет дальше? Совместное чтение и разговоры помогают развитию языка. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует экранное время для годовалых детей. Детям старше 2 лет не более часа в день. Деткам 4-5 лет достаточно 2 часов в день. Самое главное, не заменяйте гаджетам свое внимание. Иногда ребенку нужен не мультфильм, а родители рядом. И разговор о том, почему на небе сегодня такие красивые облака. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум» для комфорта с первых дней жизни малыша.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Хамсафари субх» – «Шарики короти джорат» – «Хамрахи шом» – Дар Хамаджо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуной офтоп. Вакти кирузи нау сарнишават. Азбаланди кулахо чашмай поке. Бапойон хоми шорат. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Одной из проблем, о которой часто спорят родители и взрослые дети, это воспитание внуков. Родители, особенно бабушек, обижают, что молодежь часто прислушивается к советам GPT, когда как бабушка вырастила и воспитала своих детей, и у нее есть в этом огромный опыт. Как быть, как избежать конфликтов? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: «Я своих детей вырастила и знаю, как правильно», — говорит бабушка. А молодая мама отвечает ей: «Но это мой ребенок, и обе стороны считают себя правыми». Бабушки и дедушки действительно обладают опытом. Они могут быть огромной поддержкой для молодой семьи, но родители ребенка — это все-таки его родители. Бабушка может сказать: «Я бы сделала иначе. Если хочешь, расскажу, как было у нас». Вместо того, чтобы сказать: «Ты ничего не понимаешь, делай так», вот так, как я сказала. И молодым родителям тоже стоит помнить: бабушка не бесплатная няня и не обслуживающий персонал. Если мы хотим помощи, ее необходимо просить, а не требовать. А чтобы было меньше конфликтов, можно внести следующие правила в свою семью и в свою жизнь в целом. Советуйте, когда вас просят. Помогайте, когда вас просят. Даже если просят, помните, что только родители ребенка могут принимать окончательное решение. А нам, бабушкам и дедушкам, иногда полезно помнить: мы уже вырастили и воспитали своих детей. Теперь время пожить для себя и заниматься тем, что доставляет нам огромное удовольствие. Это может быть то, о чем мы мечтали, когда мы были моложе, но не хватало времени. А внуков и внучек нам достаточно любить, а иногда и баловать. Вот и все на сегодня. Так и хочется сказать: с вами была бабушка Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: «Азия Плюс». Дараджаи, болой хаспият.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске глава «Таджик-Инвеста» расскажет о привлекательности рынка в Таджикистане. Узнаете, почему энергокольцо Центральной Азии дало сбой, и почему чужой сбой погасил свет в Таджикистане, и стала ли республика уязвимее.

0: Число женщин-предпринимателей в стране намерены довести до 112 тысяч. Узнайте, что мешает женщинам развивать бизнес и что должно измениться. Риэлтор Алишер Сахибов расскажет о премиальной недвижимости в Душанбе, о доме за 2 миллиона долларов и о том, как изменился запрос покупателей, а также о своем пути от ветеринара до предпринимателя. В материале «По тропам Нигины» мы поделимся историей женщины из горного кишлака Хаткуль, которая, чтобы заработать на хлеб, каждый день приходится подниматься высоко в горы. Семейный тандем или как у Азизы и Фаридуна Мухтаровых появилась идея создать блог, сделавший их известными. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: نیمه جان.
1: Хамид Хира.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Адар Тожикистон 22.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фоиз солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.
3: Барои шунидан
2: Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тереза аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

Работают лучшие части тела. Вот так еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.